могу, я нашел божественное место под Киевом, это следующий сегодняшний день. А, стоп, стоп, стоп, стоп. Once again from the first point.